0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Самого доброго утра. Ну что же, народ, подключаемся к новому дню и, конечно же, готовы в нем сотворить нечто невероятное. Вместе с вами будем это делать под лучший ритм здесь в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйтесь и делайте утро бодрым.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.

0: Незабываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 24 градуса, сегодня днем будет плюс 33, облачно, возможен небольшой дождь. В Ясном в эту минуту плюс 25, ночью сегодня было плюс 23, а сегодня днем будет плюс 34 градуса, также облачно, возможен дождь. Ну а в Кумадыке и Медногорске плюс 27, а днем будет плюс 31, а в Оренбурге в эту минуту плюс 24, будет плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена на сайте погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Делаем всех и каждого чуточку счастливее с утра пораньше. Здесь в эфире «Смотри радио». Вас мы радуем лучшей музыкой. Ну а вы давайте бодритесь и этой бодростью поделитесь с нами на портале смотри.радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
5: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
6: Телефон рекламной службы.

0: Всем и каждому в эфире «Смотри радио». Мы готовы помочь в том, чтобы скорее взбодриться и приняться за самое главное выделывание из этого четверга. Действительно яркий и классный день. Ну, чтобы отсечь все лишнее, давай вместе с нами с самого раннего утра просыпайся и включайся в новый день, который мы насытим не только музыкой, но еще и общением. Для этого тоже заглядывай к нам на портал «Смотри.радио» и передавай там свои пожелания. Мы же двигаемся дальше. На горизонте у нас будет Джонас Блу, Sunrise Avenue, Зиверт. И скоро о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 26 градусов. Сегодня днем будет плюс 33, облачно, возможен дождь. В Ясном плюс 27, днем будет плюс 34 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 27, днем будет плюс 31. А в Оренбурге плюс 24 сейчас, а днем будет плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Красногвардейском районе предприниматель незаконно разрабатывал карьер. Он использовал тяжелую технику, снимал и перемещал плодородный слой почвы. Это прямое нарушение земельного законодательства. Прокуратура провела проверку и привлекла главу крестьянско-фермерского хозяйства к административной ответственности за порчу земель. Но этим дело не ограничилось. В суд уже подан иск. Надзорное ведомство требует взыскать с бизнесмена ущерб в размере 1 000 000 рублей. Гайский городской суд рассматривает иск местной жительницы к двум больницам о компенсации в 20 миллионов рублей за смерть ее 7-месячного сына. Состояние ребенка ухудшилось после визита к врачу. Его госпитализировали, но на следующий день он скончался. Мать утверждает, что смерть наступила из-за неверного диагноза и ошибок в лечении. Проверка выявила нарушение. Несколько врачей получили взыскание, но в возбуждении уголовного дела отказали. Теперь суд решит вопрос о компенсации на основании судебно-медицинской экспертизы. Россия увеличила закупки косметики из Китая и Южной Кореи. В первой половине года импорт из этих стран вырос до 40%. Сильнее всего увеличились поставки из Китая на 70%. Ввоз продукции из Южной Кореи вырос на четверть, из Японии на 5%. Эксперты связывают это с более удобной логистикой и растущим спросом на доступные бренды. Кроме того, часть косметики выпускают в Китае по заказу российских компаний. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Эй, народ, давай веселее вместе с нами, подключайся к рабочему процессу. И, конечно же, с самого раннего утра уже кидайся на все. И, конечно же, выполняй в первую очередь самые сложные дела. Тогда потом будет проще доработать сегодняшний четверг. Мы же его открываем лучшей музыкой. И, конечно же, дадим вам больше энергии, чтобы вам хватило сил сегодня доработать все и вся. Но на горизонте ловите будет Fast Family, Grash Adams. И скоро расскажу о праздниках.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В этот четверг, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. Также сегодня день цветных напитков, день вышивки. Также сегодня поделитесь обнимашками. Вот такой вот день, еще день тишка, еще день зарницы молнии. И день межгалактической дружбы также отмечается. Ну и, конечно же, поздравляем сегодня именины. У кого сегодня? А у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида и Вероники. Ну а мы вместе с вами дополним этот день лучшими эмоциями здесь, на портале смотри.радио.
0: Реклама.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: За окном в городе Орске в эту минуту плюс 25 градусов. Сегодня днем будет плюс 33, облачно возможен дождь. В эту минуту в Ясном плюс 27. Днем сегодня плюс 34, обещают синоптики. В Кондыке и Медногорске плюс 27, днем будет плюс 31. А в Оренбурге в эту минуту плюс 24, днем будет плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ядовитая черная вдова заблокировала вход в панельный дом под Оренбургом. По информации журналистов, опасный паук обосновался в поселке Пригородный, прямо у подъезда, где в это время играли дети. Когда его заметили, люди несколько часов не рисковали выходить из дома. Местные жители в итоге залили черную вдову дихлофосом и запечатали в банку для передачи энтомологам. Но теперь жители опасаются, что самка могла успеть отложить яйца в доме. Управляющая компания уже начала обработку подвалов, а специалисты предполагают, что паук пришел с полей после ливней. Житель Монтаны Дэвид Чифальди самостоятельно спустился с горы и прошел около 16 километров после того, как во время падения трекинговая палка пронзила его туловище, пишет Guardian. По словам мужчины, он просто не хотел платить за дорогостоящую эвакуацию. Инцидент произошел во время восхождения на гранит Пик, высочайшую гору штата Монтана. В течение следующих 6,5 часов американец прошел 16 километров по сложной горной местности с палкой, оставшейся в его теле. Затем друзья отвезли его в больницу, и там хирурги осторожно извлекли предмет. В Ульяновске полицейские по следам из кусков мяса нашли местного жителя, который обокрал магазин. Об этом сообщает управление МВД области. Через небольшой проем он залез внутрь и вынес более 40 килограммов мяса. По дороге домой часть добычи выпала и осталась на улице. По следу из потерянных продуктов полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 50-летний местный житель. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу, а часть местный житель успел съесть. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, чего интересного нам звезды рассказали о сегодняшнем дне, узнаем в «Гороскопе».
2: Овен.
1: Денек будет очень спокойным и даже где-то в чем-то приятным. Ловите момент.
2: Телец.
1: Вы рискуете стать идеальным покупателем. Не покупайте все подряд, поберегите ваш кошелек.
2: Близнецы.
1: Вы будете преисполнены энтузиазма. Не давайте никому задушить вас это полезное качество.
2: Рак.
1: Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. Будьте внимательны.
2: Лев.
1: Будущее формируется человеческими грезами, вашими в том числе, поэтому не жалейте времени сегодня помечтать.
2: Дева.
1: Приготовьтесь, вас собьет с ног шквал эмоций, правда чужих. Если вы способны сохранить спокойствие в такой обстановке, вы гигант.
2: Весы.
1: Друзья подскажут вам крайне интересную мысль, вам остается только правильно ее расслышать и немедленно воплотить в жизнь.
2: Скорпион.
1: Вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться. Разве что о компании, чтобы не заскучать, отдыхая.
2: Стрелец.
1: Вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит провести в исполнение.
2: Козерог.
1: Окружающие будут настойчиво требовать вашего внимания. Будьте осознательны, помогите всем и каждому.
2: Водолей.
1: Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно как материального, так и духовного. Разберите чувства, давнишние переживания. Все это пора выкинуть из головы.
2: Рыбы.
1: Вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, то лучше попытаться избежать. И вам, возможно, слишком много попросят там в этом событии принимать участие. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке». На Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Давайте следовать по этому дню навстречу приключениям и, конечно же, совершениям, которые обязательно сегодня случится. Ну и, конечно же, вместе с нами давайте рабочий процесс усовершенствуем лучшей музыкой, чтобы вам работалось веселее.

0: Предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 26 градусов. Сегодня днем будет плюс 33. В Кувандыке и Медногорске в эту минуту 29. Днем будет плюс 31. В Ясном плюс 28. Днем будет плюс 34 градусов. В Оренбурге плюс 22. Днем будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей. Рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области утром 30 июля объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев. Он призвал жителей области к бдительности. Следите за дальнейшими оповещениями правительства области, говорится в сообщении губернатора. В результате стрельбы на футбольной площадке в Оренбурге травмы получили два подростка. Возбуждено дело о хулиганстве. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области. Следователями допрашиваются свидетели и очевидцы, назначенные экспертизы. До этого в пресс-службе управления МВД России по региону сообщили, что в связи с поступившей в ведомство информацией о стрельбе в подростков был задержан и доставлен в следственные органы мужчина, стрелявший из травматического оружия. 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх, в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого необходимо направить в единый регулятор азартных игр заявление об отказе от участия в них на определенный срок. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам двигаться с утра пораньше с улыбкой на лице и, конечно же, чувствовать, что сегодняшний день особенный. Давайте его, собственно, таким и сделаем вместе. Вам это под силу, и руки вам даны не зря. Давайте ими выковаем сегодня радость и улыбки на лицах всех и каждого. Ну, а поможет нам, конечно же, музыка и, конечно же, ваша целеустремленность. Вместе двигаться активнее поможем мы, так что не сбивайтесь с волны и, конечно же, делайте громче. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 26 градусов. Днем плюс 33, обещают нам синоптики. В эту минуту в Ясном плюс 28, днем будет плюс 34 градуса. В Кундыке и Медногорске плюс 29, днем будет плюс 31. А в Оренбурге за окном плюс 22, облачный дождь, днем будет плюс 28, также облачно. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: совершеннолетнего мужчины. В результате последний с различными повреждениями был доставлен в медучреждение. Медведь, державший регион в Германии в панике, оказался барсуком. Сообщение о возможном появлении бурого медведя на юге Германии заставило местные власти предупредить фермеров и туристов об опасности. Однако спустя несколько дней выяснилось, что тревога оказалась ложной. Анализ показал, что найденные следы жизнедеятельности принадлежали не бурому медведю, а обычному барсуку. В Костроме дебошир устроил стрельбу в баре из травматического пистолета, напугал посетителей и заснул неподалеку от места преступления. Об этом сообщает управление МВД региона. Очевидцы сообщили в полицию, что услышали несколько выстрелов сначала внутри помещения, а затем на улице. Прибывшие сотрудники полиции установили, что пьяный посетитель бара открыл стрельбу в заведении и сбежал с места преступления. Однако его нашли спящим рядом с баром. У него изъяли пистолет, задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
2: Как это?
1: Получили в подарок от Citigroup.
2: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: Заправка.
1: Вместе с нами, друзья, давайте это утро украсим интересными фактами и, конечно же, возможностью выиграть бензин от нашего партнера. Да-да-да, друзья, новый поток вместе с нами. Это каждое будничное утро вам возможность с нами поиграть и ответить на наши вопросы. 5 вопросов у меня имеется, и, конечно же, за каждый правильный ответ будете получать по 4 литра бензина. Главное, дозвониться к нам по номеру телефона 2 1137 и вместе с нами с утра пораньше всем передать ваши эмоции. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут?
2: Владимир.
1: Владимир, как настроение? Уже на работе?
2: Да, уже на работе.
1: Прекрасно. А как утро началось?
2: Да нормально, в принципе.
1: Замечательно. Как настроен на игру? Готов уже отвечать?
2: Да.
1: Это самое главное. Напоминаю, что у нас 45 секунд, у меня 5 вопросов. Чем больше вопросов ты отвечаешь верно, тем больше бензина, собственно, получаешь. Если готов, будем начинать.
2: Да.
1: Итак, поехали. Какое рекомендуемое давление в шинах у среднестатистического седана? 2,5 или 3,5?
2: 2,5.
1: Сколько килограмм весит авто Nissan Qashqai? 1500 или 1700?
2: 1700.
1: Какова емкость стандартного аккумулятора для легкового автомобиля? 60 ампер-часов или 80?
2: 60.
1: Так, сколько лошадиных сил развивает самый мощный серийный Ferrari F80? 950 или 1200?
2: Первый вариант.
1: И сколько цилиндров имеет оппозиторный двигатель Subaru Forester? 4 или 5?
2: 4.
1: Замечательно. Ну что же, на 3 вопроса из 5 ты ответил верно. Итак, в первом, естественно, верно с рекомендуемым давлением. А вот сколько килограмм весит авто Nissan Qashqai? Оно 1500, а ты сказал 1700. И сколько лошадиных сил развивает самый мощный F80, который Ferrari? Не 950, а 1200. С остальными вопросами справился ты великолепно. Так что мы тебя поздравляем. Ты получаешь 12 литров за 3. Три верных ответа. Кому будет твои пожелания сегодня?
2: Привет и сыну, привет и семье, коллегам.
1: Прекрасно. От нас тоже хорошего настроения и такого же дня. На линии оставайся. Мы же продолжим с лучшей музыкой и сделать ваше утро бодрым.
0: Реклама.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: В магазинах Мегара все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 29 градусов. Сегодня днем будет плюс 33, облачно, местами возможен дождь. В Ясном плюс 31, днем будет плюс 33 градуса. В Кувандыке и Медногорске плюс 28, днем будет плюс 30. В Оренбурге сейчас плюс 23, днем будет плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге введен режим воздушных ограничений, план «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. В регионе могут наблюдаться перебои связи до ее полного нарушения. Логистический объект «Wildberries» в Пензе был атакован, после чего на складе начался пожар. В результате происшествия пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь. В компании уточнили, что после объявления воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического объекта эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты, логистические цепочки компании перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первой половины года выросли на 40%, а в годовом натуральном выражении составили 7729 единиц. Об этом сообщило агентство «Автостат». При этом в июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили 1743 единицы. Почти половина вторичного рынка электромобилей страны приходится на три бренда. Лидером в первом полугодии стал японский Nissan, следом за которым расположились китайский Zeekr и немецкий Volkswagen. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 70 копеек, 100 тенге 16 рублей 62 копейки, юань 11 рублей 59 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
7: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
7: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Не будем останавливаться даже на секундочку. Утром нужно быть активным, бодрым и веселым, чтобы до обеда успеть большую часть рабочих моментов выполнить. И, конечно же, потом со спокойной душой отправиться на обед. Ну и, конечно же, до этого момента еще куча времени. Так что давайте поработаем. Поможет нам Бервульф, а студио и София Нзаум, Мадизм, Роберт Майлз уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, на календаре 30 июля в этот четверг отмечаем Международный день дружбы. Также сегодня день обнимашек. Также Всемирный день борьбы с вышиванием. И, конечно же, день цветных напитков. День зарницы молнии. День межгалактической дружбы. И, конечно же, сегодня хотим поздравить именинников. Сегодня именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида и Вероники. Что вы сегодня хотите отметить и с кем, самое главное? Напишите нам, расскажите, а мы вас поздравим.

0: Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.
1: Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Оно свое, это лето. Джонни Федук нам насыпали меланхолии, но мы желаем только одного. Больше энергии, больше сил, чтобы как можно больше сегодня успеть, чтобы к вечеру себя похвалить за все дела, которые сегодня были совершены. Ну а каким будет конкретно день, скоро расскажу вам в гороскопе. А пока давайте продолжим наслаждаться моментом вместе со «Смотри, радио».
1: «Смотри, радио».

0: Спокойным этот денек, даже где-то в чем-то приятным.
1: Телец.
0: Вы рискуете стать идеальным покупателем, будьте осторожны, кошелек не резированный.
1: Близнецы.
0: Вы будете преисполнены энтузиазма, не давайте никому задушить в вас столь полезное качество, а это может случиться.
1: Рак.
0: Посмотрите на окружающих, постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачно назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.
1: Лев.
0: Будущее формируется человеческими грезами, вашими в том числе. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы все перебрать и посмотреть, что оставить на потом.
1: Дева.
0: Приготовьтесь, вас собьет с ног шквал эмоций чужих. Если вы способны сохранять спокойствие в такой обстановке, вы гигант.
1: Весы.
0: Друзья подскажут вам крайне интересную мысль. Вам остается только правильно ее расслышать и немедленно реализовать.
1: Скорпион.
0: Вам наконец-то дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоясь двигаться дальше.
1: Стрелец.
0: Вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение.
1: Козерог.
0: Окружающие будут настойчиво требовать вашего и только вашего внимания. Будьте сознательны, помогите страждущим и постарайтесь, чтобы они не заметили, насколько это вам не нравится.
1: Водолей.
0: Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания, все это пора выкинуть из головы, а заодно и в доме прибраться.
1: Рыбы.
0: Вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать. Ибо хотя новые переживания и развлекают скуку, их может оказаться, слишком много. Гороскоп был собран при помощи сайта ignite.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Royal 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Не стесняясь, двигаемся активно по этому дню и, конечно же, украшаем его самым главным – вашими эмоциями. Так что заглядывайте к нам на самый эмоциональный портал в мире. Смотри радио, открываем, смотрим, слушаем и, конечно же, делимся утренними пожеланиями. Читаем пока те, что уже прилетели. Привет всем, хорошего настроения, Светланке, Юле и Наташке. Девчонки, вы классные, от Игорька. Привет моим родным, супруга и сынуля. Сегодня приеду, ура, ура, ура. Люблю вас очень. Павел Волков нам написал. Ваши сообщения также пишите, присылайте. Мы же двигаем дальше. Это день лучшей музыкой.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
1: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В шахматной школе Орска состоялся первый турнир по длинным нардам. В соревнованиях приняли участие 18 игроков разных возрастов, от школьников до опытных любителей этой настольной игры. Длинные нарды получили статус официального вида спорта в России в 2022 году. В отличие от классических турниров, где участники проводят несколько партий в однопоинтовом формате, исход матча решает одна победа. Поэтому цена каждой ошибки значительно возрастает. Победителем соревнований стала Валерия Писарева. Она одержала 6 побед в 7 встречах. Правительство Оренбургской области собрался оперативный штаб, чтобы обсудить, как обстоят дела с горюче-смазочными материалами в регионе. Речь шла о том, хватает ли топлива для социальных автобусов и маршруток, как заправляются аграрии, нет ли перебоев на самих автозаправках. Власти обратились к владельцам АЗС с просьбой пореже устраивать технические перерывы. В списке весомых причин для временного закрытия – слив топлива, пересменка и обслуживание оборудования. Министерство, которое отвечает за перевозки, доложили, социальный транспорт горючим обеспечен полностью. Жилой дом попал под удар США на иранском острове Кешм. Два человека оказались под завалами, передают РИА Новости. Спасателям удалось их достать, пострадавших госпитализировали. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану, начиная с 3 ночи четверга по Москве. Журналисты со ссылкой на высокопоставленного чиновника США уточнили, что целью иранской атаки была американская база в Иордании. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если чего-то действительно хочется сегодня, мы к этому стремимся вместе в едином ритме и точно этого получим. Главное, чтобы вы не снимали с себя ответственность и брались за все дела с улыбкой на лице. И тогда непременно мы достигнем того момента, когда вы себя похвалите. Ну а мы всегда готовы вас хвалить на нашем портале smotri.radio, но от вас тоже нужна помощь. Туда закидывайте ваши пожелания, чтобы день был еще приятнее. Ну а до полудня остается всего ничего, так что включаемся.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: добавляя максимум продуктивности, ярких эмоций, конечно же, ваши чувства всегда здесь в эфире нам пригодятся. Но самое главное, чтобы зарядиться этими чувствами, нужно получать удовольствие от ярких моментов, которые вам точно подарят друзья. Мы вместе с Центральным парком имени Полиничка здесь в эфире разыгрываем билетики на аттракционы, так что заглядывайте к нам в эфир «Смотри радио», номер 21137. Набирайте и, конечно же, дозванивайтесь к нам в эфир, чтобы отлично провести время. Ну и, конечно же, вместе с нами делайте громче, чтобы было веселее. Номер 21137. Ждем ваших звоночков, чтобы вместе с нами рассмотреть интересный момент и, конечно же, нас порадовать яркими поздравлениями, пожеланиями и не только. Но самое главное — выиграть себе билетики на аттракционы в нашем Центральном парке имени Полиничка. Номер 21137. Набирайте, звоните и, конечно же, вместе с нами наслаждайтесь моментом. И чтобы этот день точно запомнился вам надолго, для этого нужно всего ничего, к нам заглянуть в эфирную студию. Так что давайте, давайте. Добро пожаловать. Номер 21137. Набираем, играем вместе с нами и, конечно же, выигрываем, чтобы получить возможность получить билетики. Всего лишь нужно набрать номер 21137. Мы тут, кстати, все утро радуем вас не только лучшей музыкой, но и, конечно же, возможностями проявить себя и задать настроение в эфире. А номер 21137, вот кто-то проснулся и уже дозванивается к нам. Добрый день.
1: Добрый.
0: Как зовут?
1: Евгений.
0: Евгений, как настроение?
1: Отлично.
0: Здорово. Ну что же, чтобы билетики получить и покататься на аттракционах, нужно назвать за 45 секунд 10 слов по теме. А вот какая сегодня у нас тема. Всемирный день вышивки сегодня отмечается. Вот все, что связано с вышивкой. 10 слов нужно назвать. Готов?
1: С чем? С вышивкой?
0: Вышивкой, все верно.
1: Угу.
0: Готов?
1: Давай.
0: Поехали.
1: Так, что там? Пряжа, спицы... Руки, люди, кто это все делает, посетители, здание, комната.
0: Ну, давай конкретнее, последние три не считается, это совсем может быть связано.
1: Ну, с вышивкой.
0: Спицы большие, а маленькие?
1: Крючки.
0: Так, еще?
1: Не могу сказать больше.
0: Ну, там делают, чтобы были красивые.

0: парком имени Полиничка. Давай от тебя твои пожелания на этот день всем и каждому.
1: Вам привет большой, если кто меня узнал.
0: Отлично, на линии оставайся. Расскажу, как заберешь свои билетики. А мы же продолжим двигаться и наслаждаться этим днем в эфире с нами.
2: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
3: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: самые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Друзья, вместе с нами в эфире «Смотри радио». Мы будем поздравлять и, конечно же, вместе с вами добавим в этот день ярких эмоций от именинницы. Сегодня Ксения Гура, директор по маркетингу фабрики «Орский колбас», празднует свой день рождения. И с нами она на связи. Добрый день!
1: Добрый день, Макс, спасибо большое.
0: Ксения, очень рада, что на связи. В этот прекрасный день, ну, во-первых, желаем счастья, радости, чтобы все мечты сбывались. Телерадиокомпания «Евразия» и «Смотри радио» поздравляет тебя. Конечно же, чтобы было много ярких улыбок. И, конечно же, чтобы все мечты сбывались в этот прекрасный день. Кому хочешь ты чего пожелать?
1: Ой, спасибо большое за такие поздравления. Я хочу пожелать всем всего того, что они мне нажелали в 10-кратном размере, чтобы они возвращались. Больше улыбок, позитива. Пусть у всех все сбудется, несмотря ни на что.
0: Здорово. Ксения, очень рада. Еще раз поздравляю. С днем рождения. Действительно, пусть все мечты сбываются. Счастья, радости. Ну и, конечно же, классно отпраздновать сегодня.
1: Спасибо, обязательно отпраздную.
0: Здорово, отличного тебе настроения. Ну и, конечно же, вам, друзья, тоже подним настроение выше некуда, лучше музыка.
2: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Этот день запомнили надолго, и, конечно же, в эфире «Смотри радио» не только лучшая музыка, ну и, конечно же, общение вместе с вами зарядит вас на яркие события и дела, а сопроводит вас уже в это все прекрасное Настя-центр, который здесь в эфире «Смотри радио» уже раздает указания, даже ничего не сказав. Привет.
1: Здрасте. Да, я уже тут показываю.
0: Вот это,
1: сюда,
0: пожалуйста.
1: Вот это сделайте, да. Это поставьте, это тыкните, ну извините. Ну, слушайте,
0: правильно.
1: Здесь я пока что на правах главной девочки, ну это если брать линейных ведущих, потому что Кристина у нас пока отдыхает, Даша тоже отдыхает, и вот Оксана приходит, но Оксана у нас новостница. А если вот брать именно ведущих, кто здесь линейники, то, конечно, я могу себе позволить пока здесь чуть-чуть покомандовать. Правда, я, к сожалению, это поняла слишком поздно, так как Кристина выходит уже совсем скоро, буквально через пару дней, а я вот только сейчас подумала о том, что я могу пользоваться данным положением.
0: Да, но... и в эфире «Смотри радио», вы сегодня, да, весь день им пользуйтесь, пожалуйста, чтобы наши здесь все слушатели, телеслушатели тоже смотрели, наслаждались моментом и делали лето жарким. Да, я же, Макс Мочалов, говорю вам отличного дня, утро было жарким, скоро снова услышимся. Пока-пока.

0: три. На Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала года Оренбургский Россельхознадзор не пропустил в страну больше 1000 тонн фруктов и овощей, зараженных карантинными вредителями. Только за два дня, 24 и 26 июля, на складах Оренбуржья задержали 3 партии узбекских нектаринов и персиков общим весом в 50 тонн, в которых нашли опасного насекомого. Вредителя восточную плодожорку обнаружили сотрудники управления при проверке продукции на складах временного хранения. Виновников привлекли к ответственности, а сами партии по решению владельцев отправили на обеззараживание. В Оренбургской области 65-летнего мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство женщины на базе отдыха. Как установили в суде, 5 августа 2025 года на территории базы отдыха в Оренбургском районе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударил женщину острым предметом в живот. От полученного ранения она умерла в больнице. Известно, что ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство. В Красноярском крае пенсионерка отправила мошенникам почти 500 000 рублей в банке с вареньем. Об этом сообщает управление МВД региона. 84-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками следственного отдела, и сообщили, что ее сестра связалась с мошенниками. Чтобы доказать невиновность родственницы, женщине нужно было срочно отправить 450 тысяч рублей в Новосибирск. Она вложила накопление в банку с вареньем и передала через транспортную компанию. Позже пенсионерка узнала, что сестра ни в какие сомнительные истории не попадала, не обратилась в полицию. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь
0: в каждом кадре.

0: Всех приветствую в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи. Ну, слушайте, вчера я обещала, что приду, вернусь к вам, буду дарить позитив и только самое лучшее настроение, даже несмотря на такую жаркую погоду. Да, сил, кажется, как будто уже и нет после такой жары, да, и хочется полежать, я не знаю, отдохнуть, никуда не торопиться, никуда не спешить. Но нет, работа нас ждет, и мы подарим вам много сил, и хватит до самого вечера, хоть другим отбавляй. Ну и музыка тоже в этом поможет. Рубрики также отметятся в середине этого часа. Киногуд, слушай, не пропусти.
1: Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: за котлами в газовик.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Итак, друзья, рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталь, тебе привет.
2: Привет, Настя. Всем здравствуйте, друзья. Очередная прокатная неделя занесла в российские кинотеатры фильм «Ограбление», хоррор про демонов в тюрьме и отечественную анимацию в стиле Дэвида Линча. Звучит, мне кажется, интригующе, да?
1: Ну, давайте, много всего интересного.
2: Давайте
1: как будто бы
2: по порядку, да. Ну, первое, что это фильм «Ограбить Лондон». Там по сюжету одним утром в центре Лондона строительство.

0: он снимал когда-то замечательную картину «Любой ценой», и, в принципе, вот по разу в год радует зрителей своими работами. Они даже достаточно... Они достаточно скромные по исполнению, но по содержанию очень приличные. Вот в том году, например, фильм «Диспетчер» выходил из его пера, мы тоже его обсуждали как-то, и получился очень достаточно крутым, таким параноидальным триллером, таким с уклоном в шпиономанию такой. А вот здесь вот просто фильм «Ограбление», такой достаточно привычный по сюжету, вроде бы, казалось бы, простой по исполнению, но на самом деле очень много различных сюжетных крючков Маккензи туда... поместил, так скажем, и буквально за каждым поворотом какой-то новый сюжетный поворот, новое какое-то прочтение героев, то есть поначалу тебе кажется, что он такой, а потом вдруг оказывается, что он другой,
1: да?
0: Выясняется, да, так, ну, много персонажей,
1: а
0: как у Гая Ричи, да, и бриллианты тут тоже, как у Гая Ричи, возникают, ну, в общем, очень много всего переплетено в этой картине, получился она, ну, не... блестящий, так скажем, но весьма интересный и достаточно напряженный. Возможно, главную интригу разгадать практически сразу, может быть, минуты на 15-20 фильма, но, мне кажется, сильно впечатление от этого не испортится.
1: Угу.
0: Так что, в принципе, такой хороший знак Дэвид Маккензи, такой знак качества, да, в экшен-жанре в целом. Дальше. Ужастик «Призрак в клетке» тоже будет, можно посмотреть в кино. Это индонезийско-южнокорейское производство. По сюжету там в индонезийской тюрьме строгого режима появляется некий могучий демон или сущность какая-то, которая убивает заключенных. И заключенные вместе с охранниками объединяются для того, чтобы противостоять этому демону. То есть здесь от Индонезии привычно шокирующая такая жестокость, жесткость в изображении различных сцен, да, с... как это помягче бы сказать. Ну, в общем, достаточно жесткий сцен. Ограничимся на этом. Снимал картину Джо Канвар. Он уже широко известный автор сплеттер-хорроров. За плечами, например, у него «Заклятие 13 этаж». Не скажу, что прям суперфильм, но в целом, как ужастик, работает очень неплохо. Ну и вообще, Анвар, он хорошо знает свое дело. И здесь получилось нечто среднее между таким побегом из Шоушенка и зловещими мертвецами. То есть, ну, такая вот интересная смесь. Причем зловещие мертвецы — это такое достаточно точное попадание. Почему? Потому что в фильме на самом деле не все так мрачно, так скажем, страшно, как заявлено. Тут есть еще моменты некого мюзикла с танцами заключенных и комедийными вставками, чему я был просто поражен вообще при первом знакомстве, так скажем, да, с этой картиной, и читал критику о ней, и там это тоже указывалось. То есть это не прям вот ужастик-ужастик, говоря, да, примитивно, а некая смесь такого жанра комедии и ужаса.
1: Ты вот говоришь об этом, что не настолько страшно, насколько ожидалось. Это вот как в детстве, когда ты такой сидишь и думаешь: так, пока родителей нет, посмотрю очень страшное
0: кино.
1: Нет, там
0: кино. Есть жуткие вещи.
1: Ну да. Вот пишешь очень страшное кино, а там вылазит действительно очень страшное кино, комедия вот эта, которая...
0: Но,
1: да.
0: Но здесь не совсем так. Нет, здесь действительно есть жуткие конструкции, например, из людей, так собранные, да, так мягко скажем, делом, потому что там очень сильно... разгулялся в этой тюрьме, но при этом, да, есть вот какие-то элементы. И это тебя немножко сбивает с толку вообще при просмотре, что я в итоге-то посмотрел. Но на самом деле какой-то след все-таки остается. Вот. И отечественная анимация «Непокой», там про двух друзей. Однажды они отправляются в путешествие на машине, ну, как водится, сворачивают не туда. Вот. И посреди бескрайних полей одиноко стоит отель с романтичным названием «Роза», в который друзья, в общем-то, и заселяются, потому что поблизости никакого жилья нет. Оказавшись внутри, оба понимают, что это некий парадоксальный заповедник, где время течет, как ему вздумается. Все вокруг существует по правилам, которые не объясняются, и намека на объяснение никакого нет. Выбраться из него практически невозможно. Остается только наблюдать. Это такая вот интересная сюрреалистическая лента, которая напоминает мультфильм «Тяжелый металл» с категории 18+, Пэта Гавина. И неожиданно, возможно, Игоря Ковалева, тоже режиссера мультипликатора, аниматора, как сейчас говорят, с мультфильмом «Его жена курица». Ну, по крайней мере, при просмотре трейлера у меня вот такие ассоциации возникали. Ну, не знаю. Тут еще и музыка Сергея Курехина звучит. В общем, говорят, что получилось...

0: Непонятно, но достаточно интересно.
1: Есть еще иностранный фильм или сериал, не помню, там что-то похожее. Там семья отправляется на отдых, значит, и по пути заезжают в какую-то деревню, ну, тоже сворачивают не туда.
0: Классика, да.
1: И, естественно, они ездят по кругу по этой деревне, есть оттуда такое, выбраться да. невозможно. И
0: шоссе
1: вот,
0: в никуда, например.
1: Да, вот, наверное, может быть, оно и есть, да.
0: Нет, таких фильмов, да, много на самом деле. В общем, все категории 18+, друзья, все фильмы перечислены. В общем, по-моему, есть чего выбрать.
1: Да, друзья, выбирайте, смотрите, а мы будем двигаться дальше по этому прекрасному дню, естественно, с музыкой от Радио Хит.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радио Хит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Не задавайте много лишних вопросов. Лучше пишите много приятных приветов. Вот, например, Данил нам написал. Передаю большой привет Ламинога Владимиру и Наталье и желаю удачной дороги до дома. Мы тоже желаем удачной дороги, но все-таки, друзья, еще больше сообщений мы тоже вам желаем. Пусть ваши родные и близкие пишут вам скорее. Ну, в общем, давайте писать и наслаждаться моментом. Пусть жаркое лето, пусть немного не по себе, организм, кажется, уже просто требует хоть какой-то прохлады, но мы ее вам подарим. Подарим вам силы, эмоций и позитива уже сейчас. Телеграммы Макс 8922-878-2929 для вас. Пишите, звоните на наш студийный 21-137, код города 3537 и делитесь эмоциями. Я буду зачитывать уже далее в конце следующего часа, так что подключаемся и пишем скорее.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО «Афина».
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер». Для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Орский водитель такси обокрал свою пассажирку. Женщина забыла в машине сумку, а вместо того, чтобы вернуть находку, мужчина решил воспользоваться ситуацией. По данным следствия, в сумке лежали документы, личные вещи и 28 тысяч рублей. Таксист открыл сумку, забрал деньги, а саму сумку выбросил неподалеку от места работы владелицы. После обращения потерпевшей в полицию, отрицать случившееся уже не получилось. Когда к Арчинину пришли сотрудники полиции, он признался в содеянном. Ядовитая черная вдова заблокировала вход в панельный дом под Оренбургом. По информации журналистов, опасный паук обосновался в поселке Пригородный, прямо у подъезда, где в это время играли дети. Когда его заметили, люди несколько часов не рисковали выходить из дома. Местные жители в итоге залили черную вдову дихлофосом и запечатали в банку для передачи энтомологам. Но теперь жители опасаются, что самка могла успеть отложить яйца в доме. Управляющая компания уже начала обработку подвалов, а специалисты предполагают, что паук пришел с полей после ливней. Ульяновские полицейские по следам из кусков мяса нашли местного жителя, который обокрал магазин. Об этом сообщает управление МВД области. Через небольшой проем он залез внутрь и вынес более 40 килограммов мяса. По дороге домой часть добычи выпала и осталась на улице. По следу из потерянных продуктов полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 50-летний местный житель. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас! Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

Приветствую всех в эфире радио «Хит». Настя Центр с тобой на связи. 13.05 пробил на наших студийных, а мы в хорошем настроении продолжаем дарить тебе позитив, яркие эмоции, музыку. Так что обязательно подключайся уже сейчас. Ну и не забывай о том, что день у нас насыщенный. Здесь множество классных, крутых рубрик, в которой ты узнаешь много всего нового и интересного. Ну, например, рубрика «Автоэксперт» совсем скоро, в середине этого часа. Так что всем автолюбителям советуем подключиться и узнать что-то новенькое и интересное.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В кладовой стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что, друзья, рубрика «Автоэксперт». Здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте, товарищи.
2: Всем привет.
1: Я что-то не так сделала?
2: Нет.
1: На меня просто сейчас насельник смотрит, как будто я что-то не так сделала. Да, что-то не так, видите? Кость, ты видишь?
3: Все замечательно.
2: Все замечательно, все
3: хорошо.
2: Прекрасно.
3: Он просто немножко перегрелся.
2: Ой, с такой жарой, мне кажется, любой перегреется, и машина перегревается на самом деле.
3: Да, ну жара на самом деле прям мощная стоит на протяжении последнего
2: времени. Зато она завтра уже немножечко спадет.
1: Завтра плюс 30,
2: 29,
1: холодно.
2: По крайней мере, пишут дальше, потом уже на выходных 26-24, в понедельник 23.
3: Ребят, ну знаете, разница в 10 градусов.
2: О, это разница.
3: Это ощутимая разница, да, когда можно уже смело сказать, что у нас похолодало. Ладно, ребят, давайте переходим к новостям. В последние несколько дней в СМИ и соцсетях начала распространяться информация о том, что якобы с 1 августа, то есть уже буквально послезавтра, автоинспекторы начнут проверять у водителей наличие бумажных бланков европротокола.
2: А зачем? Для чего?
3: Я лишь единственный момент поясню, что то есть этот документ, да, позволяет водителям разойтись самостоятельно при условии, что в аварии нет пострадавших, оба участника застрахованы и пришли к согласию относительно обстоятельств того, кто виновен и кто прав.
2: Так.
3: Соответственно, автомобилистам рекомендовали уже сейчас проверять наличие бланка и заранее изучить, значит, правила его заполнения. И, как сообщается, это поможет избежать лишних вопросов при проверке на дороге.
1: Я вот не понимаю, вот технологии, да, мы движемся куда-то вперед, вроде уходим к электронным страховкам, но зачем-то нужен бланк вот этот, который где в бардачке, ты должен его возить, как раньше.
2: Кусок туалетной бумаги на дороге.
3: Давайте я сразу все разъясню. Так вот, все эти сообщения, как в итоге выяснилось, не соответствуют действительности. Об этом сообщила Госавтоинспекция России. То есть никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, соответственно, устанавливающихся с августа новые требования, не предусматривается.
1: Ах ты, Костя, ты нам смотри, что он сделал.
2: Не, ну зачем, если форсится информация, может быть,
3: да, причем на многих ресурсах это прям распространялось, я еще тоже изначально удивился, думаю, а зачем?
2: Мне нравится такая вещь, что у нас есть вот этот вот искусственный интеллект, мы стремимся вперед. Почему нету сервиса, типа, знаешь, там, европротокол.рф? Ты на него заходишь, загружаешь две ПТС-ки, ну, типа, фотографируешь.
3: Вообще, по-моему, это все есть на госуслугах.
2: Типа, там можно просфоткать, он все заполнит?
3: Ну, нет, образно говоря, ты заполняешь сам это электронно и не заморачиваешься с этими моментами.
1: А у нас два момента. У нас и искусственный интеллект, и мы прогрессируем. И при этом все у нас 4 раза за лето отключают горячую воду, и вот эти европротоколы, протоколы бумажками. Спасибо.
3: Ну да. Вот, друзья, следующая новость на самом деле очень интересная. Смотрите, как звучит заголовок. Верховный суд допустил конфискацию за нетрезвое вождение уже проданных автомобилей.
2: То есть, так, погоди,
3: вот давайте сейчас я вам все по полочкам разъясню. Вот все вы прекрасно знаете, что сейчас, если вы попадаетесь второй раз пьяным за рулем, то есть первый раз вы попались, на вас действует административная ответственность, да, вы платите штраф, вас лишают прав, и как бы потом вы пересдаете и продолжаете заново ездить. Но если в этот период вы попадаетесь второй раз пьяным за рулем, то у вас уже, соответственно, будут конфисковывать автомобиль.
2: Но...
3: То есть, как бы, все логично и понятно.
2: Абсолютно логично и понятно.
3: Да. А вот интересная ситуация произошла в Москве. Дело в том, что, значит, мужчину остановили, проверили документы, выяснилось, что он пьяный.
2: Так.
3: Но автомобиль по договору купли-продажи ему не принадлежал.
2: То есть он на чужом автомобиле ездил?
3: Ну, как бы, да. То есть именно по договору. То есть не было официальной перерегистрации автомобиля в ГАИ.
2: А в его сторону?
3: Вот. То есть, грубо говоря, у него на руках ДКП.
2: Но он только вот купил машину и сразу...
3: Нет, он наоборот продал машину. Это его как бы машина по официальным документам, но у него есть ДКП, на основании которого он его продал.
2: Ага.
3: То есть он принадлежит, образно говоря...
2: Другому владельцу.
3: Другу его.
2: Да, но он еще ее не поставил.
3: И, соответственно, как бы изначально хотели у него забрать эту машину, но районный суд, значит, посчитал, что как бы нет, автомобиль же на основании ДКП принадлежит принадлежит другому человеку, соответственно, конфисковать его нельзя.
2: Ой, как удобно.
3: Ой, какой умный москвич.
2: Интересно.
3: Да. Но, смотрите, значит, все дело дошло до Верховного суда, и он указал, что по делам о вождении в состоянии опьянения транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, подлежит безусловной конфискации. То есть высшая инстанция подчеркнула, что при этом право собственности определяется фактической передачей автомобиля, а не государственной регистрации.
2: Хорошо, то есть,
3: но, допустим, сейчас, вот да, послушай. Но из материалов дела следует, что несмотря на договор купли-продажи, машина фактически не была передана покупателю. То есть сам осужденный подтвердил, что планировал передать ее лишь после ремонта. Ну и, соответственно, тот покупатель как бы этот факт тоже подтвердил. То есть получается, что фактически, как заявил Верховный суд, договор не был исполнен, то есть в части того, что автомобиль не был передан.
2: Mm-hmm.
3: То есть как бы бумажечка была, но автомобиль не был передан. И, соответственно, его...

0: прогуляться, проветриться, да. Тем более погода позволяет. Вот, на этом, я так понимаю, все?
1: Да, все.
0: Супер, друзья, двигаемся дальше по этому дню и сопровождаем, естественно, все классной музыкой, которая будет звучать в эфире
2: Радиохит.
3: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Делимся хорошим настроением, эмоциями, естественно, приветами в эфире Радио Хит. И, конечно же, координаты напоминаем. Это Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал смотри.радио с категорией в 12+. И наш студийный номер 21137, код города 3537. Это те самые координаты, по которым вы можете написать, позвонить, поделиться настроением, рассказать, как проходит рабочий день или, быть может, выходной. Чем планируете заняться этим вечером и что придумали на выходные. Ну, кстати, планы на выходные уже пора строить, ведь сегодня четверг, осталось всего лишь половинка рабочего дня, там и пятница быстро пролетит, и все, и уже выходные дни, когда нужно будет действовать, а не сидеть и думать, какие планы построить. Поэтому дерзайте, пишите, ждем всех и каждого.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области с 2021 по 2025 год реализовано 29 молодежных инициатив общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Благодаря им в Гайском округе появился сад памяти, в Оренбурге открылись новые эко-маршруты, а в Александровском районе прошли мероприятия по улучшению взаимоотношений родителей и детей. До конца 2026 года завершат еще 12 проектов. Активно развивается и школьное инициативное бюджетирование. За 5 лет в регионе реализовано 247 проектов на сумму свыше 68 миллионов рублей. В школах Бузулука появился Пушкинский дворик, обустроены холлы, школьные телестудии, новые музейные экспозиции. В селе Колтуванка продолжаются работы по восстановлению кровли школы после ураганного ветра. Напомним, 16 июля из-за сильных порывов ветра была повреждена кровля здания. В целях оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию в муниципалитете был введен режим повышенной готовности. Специалисты незамедлительно приступили к устранению последствий непогоды. На сегодняшний день ремонтные работы идут полным ходом. Вопрос восстановления кровли находится на личном контроле главы Бузулукского района Николая Бантюкова. Он регулярно отслеживает темпы и качество выполняемых работ. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду в Татарстане. Есть пострадавшие, об этом сообщила прокуратура республики. Столкновение произошло на автодороге Казань-Оренбург-Боровое-Матюшино на территории Лаишевского района республики. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал прокурор Лаишевского района Андрей Наумов. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

друзья, мы с вами продолжаем наслаждаться музыкой и хорошим настроением. 14.05 на студийных пробило, и вот мы все ближе к вечеру. К вечеру, где можно отдыхать, наслаждаться, поехать куда-нибудь на пляж, позагорать, искупаться в прохладной воде, в общем, освежиться по-настоящему. Поэтому давайте-ка строить планы, рассказывать о них и не забывать брать всегда и везде с собой музыку от Радио Хит. Она вам поможет поднять настроение и провести этот день ярко.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49 39.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Ищешь удобную одежду? В «Мегарай». Костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. «Мегарай». Удобную одежду выгодно покупай.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: знаете, в такую жару, конечно, лень чем-то заниматься. Вообще хочется просто вот запереться в какой-нибудь комнатке, где есть кондиционер, и оттуда вообще не выходить. Но, знаете, вообще можно спасаться от жары, конечно, пить всякие прохладительные напитки, главное, не ледяную воду, беречь свою голову, носить головные уборы, ну и в целом следить за состоянием своего здоровья, конечно, не находиться под палящим солнцем. Но если вдруг вам положено, да, вот находиться под этим самым, под этими самыми лучами, то, конечно, берегите свое здоровье, следите за состоянием. Ну и слушайте музыку от Радио Хит. Мы будем стараться здесь привести вас в чувство, сделать все возможное для того, чтобы вы улыбнулись, чтобы день прошел легко, жара была не так заметна. Ну и, естественно, рассказываем о планах на вечер. Очень ждем, чтобы вы написали нам скорее и поделились своим настроением в виде сообщений, зачитая в конце этого часа. Так что не скупись на добрые слова.
1: Глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00. Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что, друзья, зачитываем ваше сообщение. Привет и поздравления. Нам Наталья написала: привет всем. Лето – маленькая страничка года, о которой думаешь и мечтаешь холодной зимой. Пусть эта крошечная история запомнится солнцем, долгожданным отдыхом, сказочным звездным небом, ароматом любимого мороженого, запахом костра и ощущением прохлады в душный день. Слушайте, ну пока вот все это правда, кроме прохлады в душный день, но мы, знаете, ожидаем совсем скоро, нам обещают чуточку снижения температуры. Это, конечно, радует, так что ждем. А вам, Наталья, спасибо за сообщение. Есения пишет: привет, арчане, когда же прохлада будет? Будет очень жарко. Есения, не переживайте, мы с вами. Да и плюс нам обещают уже совсем скоро прохладу и хоть какое-то расслабление. Ангел также пишет: вот это лето, мы его так долго ждали. Много солнечного света, путешествия и дали. Море, отдых, приключения, ночи, звездные, тепло, чтобы каждое мгновение только радость нам несло. Ну, знаете, радости, я тоже надеюсь, нам принесет это лето. Побольше ярких воспоминаний, впечатлений, которыми будем согреваться уже холодной осенью, зимой и во все эти, ну, не совсем приятные времена года. Так что, друзья, наслаждаемся, сопровождаем все музыкой и двигаемся вперед.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться.
0: За всем, что нужно для семьи и дома.
1: В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30 68 98.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну а теперь самое время поговорить о погоде. В Орске плюс 34, вечером плюс 25, в Оренбурге плюс 26, вечером плюс 28, в Кувандыке и Медногорске плюс 31, вечером плюс 22 градуса, в Ясном сейчас плюс 35, вечером ожидается до плюс 28. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В правительстве Оренбургской области обсудили обеспечение региона горюче-смазочными материалами. Владельцев АЗС попросили сократить технические перерывы, оставив их только для необходимых операций. Социально значимый транспорт полностью обеспечен топливом. Обеспечение сельхозпроизводителей горючим контролирует Минпромэнерго и Минсельхоз. ФАС следит за ценами на топливо, анализируя розничную и оптовую стоимость. Россельхознадзор в Оренбургской области предотвратил ввоз 50 тонн зараженных фруктов из Узбекистана. В трех партиях нектаринов и персиков, прибывших 24 и 26 июля, обнаружена восточная плодожорка. Вредитель выявлен на складах ООО «Уралкомплект» и ООО «Сервиспродукт». Лабораторные анализы подтвердили наличие карантинного объекта. Ввоз запрещен, виновные привлечены к ответственности, продукция направлена на обеззараживание. Жители России начали жаловаться на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильную боль, зуд и даже повышение температуры, особенно у детей. Такие жалобы есть практически во всех регионах, причем не только в сельской местности или в дачных поселках, но и в городах, во дворах многоквартирных домов, парковых зонах и на детских игровых площадках. Жители Москвы жалуются, что мошкара буквально осаждает припаркованные автомобили, а на прогулках преследуют людей, роясь вокруг них тучами. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в новом часе, друзья. Ну что, как вы там? Как ваше состояние? Как здоровье в такую жару? Очень ждем ваших, конечно же, подключений, ваших привет-сообщений и дарим вам море всего приятного, классного и позитивного. Это, конечно, рубрика «Hit Holiday». Кстати говоря, она отметится через пару минут, друзья, где мы расскажем, какие события и праздники отмечаются сегодня. Но не забываем о том, что наш эфир все-таки непростой, и гостей в нем очень-очень много. Какой гость будет впереди, ну, надеюсь, да, что все получится, расскажу чуточку позже, так что будь с нами.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сегодня просто какой-то невероятный день, особенный, приятный и классный. Знаете почему? Потому что праздников здесь приятных много. 30 июля, четверг сегодня, и первым в списке стоит Международный день дружбы. 15 лет этому событию, ну что может быть прекраснее? Поэтому не забудьте обязательно позвонить своему другу, поздравить с данным событием, ну, признаться ему в своих чувствах, как вы дорожите этой дружбой. День поделитесь обнимашками, это второй повод приехать к этому самому другу, обнять его и сказать ему какие-то приятные слова. День цветных напитков сегодня, Всемирный день вышивки. Кстати, очень успокаивающее такое занятие, поэтому если вдруг вы переживаете в последнее время, можете себе купить данную вот историю и вышивать что-нибудь полезное и красивое. Также сегодня день межгалактической дружбы отмечается. Не знаю, что это за праздник такой, но отмечается он 2 года. Интересно. День чизкейка, друзья, всем сладкоежкам. Пожалуйста, зеленый свет. Бежим в магазин за чизкейком и, в общем-то, отведаем эту вкусность. Также сегодня день дикой природы, день тестя и свекра отмечается. День хот-дога с соусом чили, тоже что-то вкусное. День девизов отмечается, а также день книги в мягкой обложке. День стажера, день чего здесь еще интересного? Именины, они у Маргариты, Марины, а также Леонида и Вероники отмечаются. Мы причастных поздравляем, двигаемся далее, вперед, навстречу музыке, приятным событиям. И не забываем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. А ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Хьюгл, LMAL Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Алок и Иллениум с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алок и Калид с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио. И во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
7: Включи новое окно в своем доме.
0: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

Маньяк хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры.

0: меня.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: Юмор и эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и Радио Хит Смотри Радио. Категория 6+.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, активно двигаемся, пританцовываем и слушаем только лучшие хиты в эфире «Радио Хит». Ну да, недаром же мы называемся именно так, поэтому ждем всех и каждого, чтобы вы подключались, делали громче и наслаждались моментом с любимой музыкой. Тем более, что именно музыка дарит нам хорошее настроение, заставляет встать, найти в себе силы и пойти вперед, ну, не знаю, исполнять какие-то дела, обязанности и все в этом роде. В общем, придает нам силы, как это говорят, волшебного такого пиночка. Ну, в общем, пусть этот пиночек у вас будет, главное, не сильно большой, чтобы потом у вас одно место не болело. Ну, в общем, друзья, двигаемся далее, слушаем хорошую музыку и, естественно, не забываем о том, что много интересных рубрик и событий у нас здесь отмечается. Кстати, с минуты на минуту я расскажу тебе немного о погоде, так что предлагаю услышать и узнать, к чему же нужно быть готовым.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины.
4: В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Самое время рассказать о погоде в городе Орске в данную минуту. Плюс 35. Вечером ожидается плюс 25 градусов. В Оренбурге плюс 26. Вечером плюс 28. В Кувандыке и Медногорске плюс 32. Вечером плюс 22 градуса. В Ясном в данную минуту плюс 35. Вечером ожидается плюс 28. Данная информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Уборочная страда в регионе активно продолжается. На сегодня собрано 1 миллион 235 тысяч тонн зерна при средней урожайности 32 центнера с гектара. Лидеры по намолотому – Курманаевский, Алексеевский, Бузулукский и Ташлинский районы. Лучшие показатели урожайности у Ташлинского и Курманаевского районов. Губернатор области Евгений Солнцев контролирует ситуацию. Параллельно ведется заготовка кормов. План по кормам перевыполнен на 110%. Ленинский районный суд Оренбурга приговорил 46-летнего мужчину к 8 годам строгого режима за убийство отчима, совершенное с особой жестокостью, 27 ножевых ранений. Преступление произошло в марте этого года в доме матери и отчима, где подсудимый испытывал неприязнь к последнему. Мужчина признал вину, он раскаялся, но не раскаялся, суд также назначил ему принудительное лечение. Материнский капитал можно использовать для обучения вождения любого из детей в семье. Им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию, а репетиторы должны быть зарегистрированы как ИП. Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он отметил, что выплату используют далеко не в полном объеме, потому что люди не знают обо всех ее возможностях. Среди других неочевидных способов применения этой выплаты – дополнительное образование, включая услуги репетиторов, и курсы на онлайн-платформах, оплата общежития в образовательных учреждениях, включая коммунальные услуги. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: подогревала я здесь всех, говорила, что вот совсем скоро у нас в студии Радио Хит появится замечательный гость, интересный, необычный. Думаю, что многие ждали. Сегодня у нас здесь на связи Александр Круг. К нам приехал. Это певец, сын легендарного шансонье Михаила Круга и Ирины Круг. Александр, вам здравствуйте.
1: Добрый день, всем привет.
0: Ну, так, вообще у меня здесь много вопросов. Сказали, так, надо быстро у Александра все спросить. Хорошо, мы вас рады приветствовать, конечно, в нашей студии, во-первых. У нас в городе. Как вам? Вы тут не сварились в эту жару?
1: Нет, прекрасная погода, замечательное солнышко, Морск встретил, и это вообще прекрасно.
0: Так, здорово. Ну вот, вы к нам приехали не просто так, естественно, с концертом, который, кстати, состоится сегодня. О нем мы поговорим чуточку позже. Расскажу, кстати, еще у нас будет розыгрыш билетов. Так что, друзья, давайте внимательно слушать. Ну и давайте немножко о вашем творчестве поговорим. Как рождаются ваши собственные песни? Они у вас есть, да?
1: Есть, да. Так. Их много невыпущенных. Рождаются они в ночи, где-то в 4 утра, на высоте 27 этажа. Поэтому я смотрю на прекрасный город наш, Москву. Вот, и пишу песни.
0: А как они к вам приходят? Вот музыка вас когда посещает? Вам когда грустно? Или наоборот, когда весело? Или вот, ну, нет какого-то
1: определенного?
0: Когда грустно,
1: когда весело, в принципе. Всегда, без разницы, да, по настроению.
0: Как настоящему творческому человеку здесь вот, если пришло, значит, надо скорее создавать.
1: Надо скорее. Могу в ночи проснуться, так, хоп.
0: А, они даже слушают, такие видения, да, какие-то во сне,
1: да,
0: бывают.
1: Надо идти писать.
0: Ого, интересно. Так, это мы спросили, это очень здорово. А вот еще знаю, что вы учитесь у нас в ГИТИСе, верно?
1: Нет, ГИТИС уже давно не
0: учился. Уже все? Ну, а в целом вам это как-то помогло? Вот,
1: конечно, театральный институт, это вообще, это у меня Щукинская была, и ГИТИС, и сейчас у меня институт современного искусства, и у меня еще есть другое высшее образование, у меня почти два высших образования, поэтому вообще помогло. Очень хорошо помогло. Театрально это прям такой прогрев был.
0: Ну, знаю вообще, что неважно, сколько лет на сцене ты выступаешь и так далее, все равно в любом случае перед выходом у любого артиста, говорят, вот есть какой-то мандраж, стресс, страх и так далее. Если, говорят, он проходит, то это уже как бы...
1: Не смысл, нет смысла.
0: Да, нет смысла. Вот, ну, наверное, у вас он все-таки присутствует,
1: конечно.
0: Да?
1: Конечно. Я даже сейчас нервничаю.
0: Я тоже нервничаю. Я тоже переживаю. Так что ничего страшного, все мы люди творческие, нервничаем перед такими выходами. Так, хорошо. Вот знаю, что вы еще с мамой, да, гастролируете, выступаете?
1: Да, мы гастролируем, у нас парный концерт, то есть мы ездим по всей России, вот очень много концертов. В этом году будет прям вообще очень много.
0: Если не ошибаюсь, программа называется «Мы с тобой».
1: Это предыдущая программа.
0: Ага.
1: Следующая программа называется «Судьба. Дорога», если я не ошибаюсь.
0: Так.
1: Вот, и мы также едем в тур по нашей прекрасной, замечательной стране необъятной.
0: Так, а вообще, как строятся вот совместные гастроли с мамой, наверное? Ну, вообще, с родственниками это такая работа сложная, трудоемкая. Кто отвечает за репертуар, за режиссуру концерта, выбор аранжировки? Кто вот этим всем ведет? Или вы как-то друг другу помогаете?
1: Тут уже коллектив есть, который помогает с этим. То есть полностью все простроить самим артистам, это достаточно тяжело, как подобрать аранжировки, потому что не все у нас музыканты и не все умеют работать, так сказать, с программой. Это уже определенный человек делает
0: так,
1: в команде.
0: Интересно.
1: Вот. В целом за программу это уже мы вместе отвечаем. То есть, ну, у нас это пополам по времени получается. Иногда даже я больше работаю.
0: В семье мужчина главный, он работает. Ну, слушайте, вы молодец, очень здорово, очень классно. А вот давайте мы с вами поговорили, да, немножко о творчестве, о личной жизни. Я могу задать вопрос? Могу,
1: да,
0: замечательно.
1: Конечно.
0: Но я вас могу поздравить, если я не ошибаюсь. Да. В этом году у вас состоялась свадьба.
1: Да,
0: да, вот, классно. Как зовут вашу супругу?
1: Ульяна.
0: Очень приятно. Ульяна теперь тоже Круг.
1: Да, Ульяна Александровна Круг.
0: Ой, замечательно, звучит вообще великолепно. Но я вас поздравляю, Ульяне. Я очень надеюсь, что она послушает наш эфир. Мы передаем ей тоже большой привет. Ну и, конечно, поздравляем с таким классным событием. Но у вас, я знаю, роспись состоялась в прошлом году, кажется,
1: да, в августе,
0: а свадьба в этом году.
1: Да, в августе, 1 числа, по-моему, уже. Послезавтра будет год, как мы расписаны.
0: Ой, красота!
1: Первый юбилей.
0: Ой, здорово! Так, ну хорошо.
1: Свадьба вот недавно. Вот, ну, 31 мая.
0: Здорово, классно, вообще супер. Ну, вы большой молодец, так. И семья — это важно, семья — это круто. Вот, конечно, хотелось бы спросить. Все мы, люди, знаете, любим мечтать наперед и все остальное. Вот успешный Александр Круг, он через 5 лет. Вот каким вы себя видите, представляете? Или, быть может, ваш обычный день, вот, например, там, вторник какой-нибудь ваш, или, не знаю, среда. Как вы его опишете, вот, успешного Александра Круга?
1: Я думаю, в принципе, ничем отличаться не будет внешне, но внутренне будет очень много прорывов, так сказать. Это, чтобы у меня было много альбомов записано, чтобы было много песен, много поклонников было. Я думаю, это будет самое важное такое. Самое чтобы у меня была крепкая и большая семья.
0: Ой,
1: вот
0: здорово.
1: Это вот самый главный пункт того, что я буду счастлив.
0: Ой,
1: то, что
0: здорово.
1: Я буду успешен.
0: Ой, все девчонки там, наверное, сидят такие, ой, класс, круто. Ну, да, действительно, это здорово, семья – это превыше всего. Но, друзья, мы с вами продолжим, конечно же, это все обсуждать вместе с Александром в эфире «Радио Хит». И я, конечно, хотела бы напомнить о том, что мы сегодня еще и разыграем два билета на сегодняшний концерт, который состоится в Кавказской пленнице. Сбор гостей в 18.00, начало концерта у нас будет в 19.00. Поэтому обязательно слушайте, готовьте свой телефон 21137, код города 3537. Ну и еще много интересного обсудим после нашей музыки, конечно же. Так что обязательно подключайся, делай громче и не пропусти все самое интересное.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем обсуждать много всего интересного вместе с Александром Круг. Он здесь у нас сегодня в гостях, в эфире. Ну, мы, естественно, напомним о том, что, во-первых, вы можете выиграть два билета на сегодняшний концерт, который состоится в Кавказской Пленнице. Сегодня в 18.00 у нас уже будет сбор гостей. А также можете приобрести билеты, обращаться можете также к администратору в Кавказскую Пленницу и покупать, наслаждаться творчеством Александра и не только. Ну, в общем, еще здесь у меня немножечко вопросов, прям чуть-чуть, это такой как блиц будет.
1: Я люблю вопросы.
0: Ну, как будто бы не совсем, ну ладно.
1: Нет, я люблю.
0: Ну, хорошо. Вот если бы ваш талант был цветом, какого бы он был оттенка?
1: Фиолетового.
0: Фиолетовый? Не ваш знаю. Любимый цвет? Или
1: нет,
0: просто
1: не
0: первое, что
1: просто
0: пришло?
1: Первое, что пришло.
0: Так, с кем из исторических личностей вы бы поменялись жизнями на один день? Ну, или, быть может, кто-то из актеров, кто-то из певцов. С кем бы вот хотели, чью бы жизнь хотели прожить в один день? Может быть, ваш любимый
1: какой-то исполнитель? Я бы хотел прожить жизнь какого-нибудь индейца.
0: Индейца?
1: Да.
0: Где-то вот в глуши?
1: Из тех времен, вот там 1700-е года, вот начало американской революции. Вот я бы хотел прожить жизнь племен таких индейских.
0: Ой, интересно. Я, если честно, первый раз. Обычно все говорят, я там хочу быть какой-то звездой на один день. А это прям удивительно. Так, а главный инструмент вашего творчества, кроме голоса, мозга и рук?
1: Моя жена.
0: Ваша жена.
1: Моя прекрасная жена.
0: Так,
1: она как
0: хорошо.
1: Муза у меня вдохновляет.
0: Так, замечательно. Если работа, то в тишине или лучше под музыку?
1: Под музыку.
0: Под музыку. Больше все-таки, да, вас это как-то заряжает?
1: А у меня 24/7 музыка играет, наушник.
0: Хорошо, а если музыка, то какой трек стоит на репите прямо сейчас? Быть может, какая-то любимая песня есть?
1: Гуф. У меня стоит гуф однозначно. Думаю, что-то из раннего творчества его.
0: Так, хорошо. И три вещи, которые всегда лежат на вашем рабочем столе.
1: Клавиатура, мышка и монитор.
0: Самое стандартное, все, что нужно для работы. Так, хорошо. Ну, слушайте, здесь мы вот пообещали людям билетики подарить. Два билета на сегодняшний концерт. Поэтому, друзья, 21-103-7, код города 3537. У нас уже были звонки, но мы немножко вот людей решили заставить ждать. Поэтому сейчас уже можете звонить, набирать. Билеты будем разыгрывать. Первый, кто сегодня до нас дозвонится, предоставится классная возможность сходить на концерт. Еще и с Александром здесь пообщаться, приветы ему передать. Так, есть у нас звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Ольга, ну я вас поздравляю, вы сегодня стали обладательницей двух билетов на концерт Александра Круга. Я вас поздравляю, эти аплодисменты вам.
2: Спасибо.
0: Что чувствуете сейчас?
2: Ох, радость.
0: Радость. С кем пойдете?
2: Сыну передам.
0: Сыну передам. Так, хорошо. А песни выучили, знаете?
1: Я думаю, знает.
0: Наизусть. Ну, хорошо. Но у вас есть возможность здесь передать привет Александру, ну и, в общем, всем нашим слушателям. Ольга, давайте.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Да, здравствуйте, Александр. Передаю привет Александру. Спасибо, что приехали в наш город.
1: Ой, спасибо.
2: И передаю привет своим коллегам, которые сейчас слушают.
0: Ой, заволновалась, да, Ольга? Ну, ничего, вообще классно. Я вас поздравляю, вы большая умничка. Вы, пожалуйста, трубку не кладите. Мы вам сейчас за эфиром подробно расскажем, как свой билет забрать. Хорошо?
2: Да-да-да.
0: Все, Оль, не переживайте. Ничего страшного, мы вас не укусим. Так, ну, слушайте, у нас есть сегодня победитель. Ольга сегодня передаст билет сыну. Так что, если что, там где-то ручкой им помашу.
1: Я помашу. Какая песня любимая, хочется узнать?
0: Кстати, надо было спрашивать. Она здесь, наверное, на связи еще. Ольга, вы здесь?
2: Да-да-да, я здесь.
0: А какая песня, Александр спрашивает, любимая?
2: Вот, наверное, самая знаменитая, которая была «Владимирский Централ».
0: Ну вот, конечно. Ну, в общем, как вы за эфиром здесь тоже обсуждали, говорили, и так и выяснилось, что все-таки это именно «Владимирский Централ». Ну, слушайте, все возраста, все знают, кто какую музыку любит, кто какую слушает. И еще, знаете, Александр, у нас здесь есть такая необычная штучка сегодня, классная. Мы ее подготовили, как, скажем так, небольшим сюрпризом, во-первых, для наших коллег. У нас здесь есть такая фотография замечательная Михаила Круга. И здесь есть его подпись.
1: Ничего себе.
0: И нам бы очень сильно хотелось, чтобы вы на обратной стороне оставили тоже и свой автограф.
1: Хорошо.
0: Здесь.
1: Приоритет.
0: Нам было бы очень приятно, мы бы повесили вот на свою стену здесь как раз-таки с автографами. Я могу вам, пожалуйста, передать?
1: Конечно.
0: Пожалуйста, это вам.
1: Прям раритет.
0: Раритет, да.
1: Мне очень классно, что творчество отца до сих пор живет, благодаря нашим прекрасным слушателям, благодаря всем поклонникам, вот, и... интернете. Приходите сегодня на концерт, дорогие друзья. Сегодня будут прозвучать песни, которые вы точно знаете наизусть. И Владимирский Централ, и Девочка Пай, и другие известные композиции моего отца. Мы будем вас всех ждать. Вот, а я сейчас распишусь на этом приоритете.
0: Какие у вас эмоции сейчас от этого?
1: Необычно.
0: Вы удивлены?
1: Редко встретишь его автограф в хорошем состоянии, что в хорошем качестве.
0: Ой, здорово, у меня аж прям какие-то эмоции такие классные, приятные. Ну, обязательно, да, оставляйте свой автограф. Друзья, мы здесь, естественно, подготовили и музыку, всеми любимую, всеми приятную. Обязательно ее услышим совсем скоро, буквально через несколько минут. Ну и будем продолжать наслаждаться этим замечательным днем, тем более, что сегодня классный концерт, классный вечер можно провести, несмотря на эту жару вот всю, да, на какие-то проблемы в вашей жизни, прийти и расслабиться под всем любимую музыку в «Кавказской пленнице». Сегодня сбор гостей в 18.00, концерты в 19.00 начало. Олечка сегодня забирает 2 билета подарком. Ну а те, кто хочет посетить этот концерт, обязательно приходите в «Кавказскую пленницу», связывайтесь с администратором, звоните, покупайте билеты. Александр, вам большое спасибо, что вы к нам пришли.
1: Спасибо, что позвали.
0: Приятной души человек, с вами было классно пообщаться. Творческих вам успехов, всего самого наилучшего. Пусть муза вас посещает чаще. Ну и, конечно, написание новых каких-то шедевров классных.
1: Спасибо огромное.
0: Будем ждать вас.
1: Всех благ и тепла всем.
0: Благодарю, спасибо, друзья. Двигаемся далее, улыбаемся и будем рады этой жизни, этому дню.
3: Чувствуй глубже. Смотри.
4: Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40, Новотроицкий содовый завод.
4: Мегарай, новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну, только что «Моя Мишель» прозвучала на «Малиновой луне». Необычное, конечно, название трека, но вот такое, друзья. Но «Моя Мишель» вообще интересную музыку пишет. Конечно, хороший исполнитель, но вот, знаете, за трек «Настя» я все никак не могу. Вот я хочу побороться, чтобы эту песню больше не ставили и не обзывали «Настя». Хотя, ладно, друзья, что, иногда над собой тоже можно посмеяться, пошутить. Это, кстати, здорово, когда присутствует хоть чуточку самоиронии в жизни, но если уж ко всему так серьезно относиться, то, не так уж будет. А вот здесь пошутить над собой, немножко посмеяться, чтобы и другие тоже подхватили, в общем, было бы здорово. Так что обязательно подключайтесь, делайте громче и давайте двигаться далее по этому замечательному дню.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Фаворит. Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Ну что, друзья, продолжаем наслаждаться этим замечательным моментом, музыкой от Радио Хит, и ждем ваших сообщений. Конечно же, делитесь настроением и эмоциями уже сейчас. Координат прежний, Telegram, Макс 8922-878-2929, а также портал смотри.радио с категорией в 12+. Наш студийный номер также доступен для тебя, 209037, код города 3537. Очень сильно жду всех и каждого, ну и, конечно, подарю море приятной музыки. Ее у нас предостаточно, хватит точно всем. Еще и, знаете, если вы пригласите кого-нибудь к нам на нашу волну, им тоже достанется. Так что давайте продолжать делать громче и наслаждаться этим днем, летним, жарким, но таким приятным.

0: Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Логистический объект «Валберес» в Пензе был атакован, после чего на складе начался пожар. В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. В компании уточнили, что после объявления воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического объекта эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки компании перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. В феврале в хирургическое отделение на Новосибирской 117 поступил пьяный пациент с сопровождающим. Врач-травматолог начал осмотр, но сопровождающий напал на него, сломав нос. Агрессор также повредил оборудование и ударил водителя скорой. Камеры зафиксировали инцидент, охрана и полиция задержали нападавшего. Суд приговорил его к 2 годам строгого режима, взяв под стражу в зале суда. Несколько тысяч туристов эвакуировали из отеля с греческого Крита. Это связано с мощным лесным пожаром. Из центральной части острова вывозили в том числе по морю, так как сильный ветер гнал пламя в сторону курортных зон. Пожар уже уничтожил поля, оливковые плантации, а также повредил склады и несколько жилых домов. Известно о гибели 3 пожарных. Один из них погиб на полуострове Пеланопес. Еще 2 попали в огненную ловушку. Машина пожарных оказалась зажата между 2 очагами возгорания. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Приветствую всех наших слушателей в эфире Радио Хит. Мы открываем новый и заключительный час, но лично для меня и для тех, кто работает. Да, там дальше уже и приятный вечер, можно его назвать свободным от работы и по-настоящему насладиться музыкой и моментом. Ну и не забывайте, что события разные и приятные отмечают сегодня, 30 июля. Кстати, о них более подробно расскажу буквально через пару минут в нашей постоянной рубрике Хит Холидей. Так что подключайся, делай громче. Не пропусти.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день мы вам рассказываем о том, какие праздники и события отмечаются. И сегодняшний день, конечно, не стал исключением. На календаре у нас 30 июля, уже второй месяц лета подходит к своему завершению, но мы продолжаем веселиться, отдыхать и праздновать. Международный день дружбы сегодня, друзья. 15 лет этому событию. Вот если вы вдруг давно не видели своего друга, знакомого, и хотите его сегодня встретить, то, пожалуйста, судьба вот так сложилась, что праздник позволяет это сделать и позвать к себе всех в гости или напроситься в гости самому. День поделитесь обнимашками. Это в ту же историю, да, где можно поделиться и объятиями, и заодно день дружбы спраздновать. День цветных напитков, а также Всемирный день вышивки. Сегодня из интересного день межгалактической дружбы. Вот, правильно сказала. Также сегодня день какой здесь? День дикой природы, день тестя и свекра, день книги в мягкой обложке, день хот-дога соусом чили, день девиза, день стажера, а также именины у Маргариты, Марины, Леонида и Вероники. Мы причастных поздравляем, делаем громче, двигаемся дальше. Не забываем, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де-Дитрих. Мамма-мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: котлами в Газовик.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Ну что, друзья, хотите вкусненького, а именно вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк? Естественно, его можно получить уже сейчас, услышав этот замечательный зов. Да, друзья, звоните 21-137, код города 3537, для того, чтобы ответить на вопрос один, который касается нашей области, нашего края, возможно, даже нашего города, в частности. С тремя вариантами ответа, значит, этот вопрос будет. Один нужно выбрать правильно, если отвечаете. Все, бокс достается вам. Итак, есть у нас звоночки. Интересно, кто сегодня дозвонился до нас. От первого поднимаем трубочку. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Сергей, очень приятно. Ой, что у вас там за создание лает? Как его зовут?
2: Анфиск.
1: Анфиск, так, хорошо. Ну, пусть она там потише немножко, а то она такая звонкая, я так понимаю.
2: Да.
1: Так, ну хорошо.
2: Килограммовая.
1: Да. Мы таких с мужем кисками называем, очень милые они. Ну ладно, давайте к вопросу перейдем. Здесь еще раз напомню вам, что можно ответить на вопрос с тремя вариантами ответов. Он касается нашей области, в частности, возможно, даже нашего города. Если вы отвечаете правильно, бокс достается вам. Подскажите, бокс выигрывали когда-нибудь?
2: Ой, давно-давно.
1: Давно. Ну и как, вам понравился, вкусный?
2: Да.
1: Так, хорошо, замечательно. Значит, можно еще один выиграть. Ну, смотрите, вопрос у нас здесь готов. Вариант ответа тоже. Вы готовы?
2: Да.
1: Итак, хорошо. Когда в Орске открылся знаменитый дворец спорта «Юбилейный»? В 1950 году, в 1980 году или в 1985 году?
2: Если я не ошибаюсь, 85-й.
1: 85-й. Это ваш окончательный вариант ответа.
2: Ну да.
1: Так, ну хорошо, потому что это правильный ответ. Так, 250-летие города Орска, на самом деле, его открыли действительно в 1985 году. Молодец, я вас поздравляю вообще, это же здорово. Теперь вкусный бокс для всей семьи, для Анфиски тоже в том числе. Ей, надеюсь, тоже что-нибудь перепадет. Так, ну давайте привет родным и близким.
2: Ну, те, кто узнал, вам банально. Ну и собак, который лаяла.
1: Хорошо. Спасибо вам большое. Очень приятно. Мы двигаемся далее. Ну, а вы, пожалуйста, не кладите трубочку. Я вам за эфиром сейчас расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, мы же что здесь делаем? Продолжаем наслаждаться и узнавать больше о подлинной истории нашего края в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Впереди у нас не менее приятная музыка, конечно же, новости различные интересные, ну и позитив, который в эфире Радио Хит присутствует, так что оставайся с нами и не пропусти.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: нас здесь, знаете, развлечение за эфиром, какой-то мукбанг, что ли, как это принято называть. Пробуем всякие интересные штучки. Вот Женя тут у нас всю еду крал-крал, решил все-таки хоть как-то искупить свою вину, принес какие-то щедрости непонятные, китайские. А вот и теперь здесь пробуем. Если мы останемся в живых, то это хорошо. Ну, а в общем, друзья, веселимся здесь, отведываем всякие вкусности. И вы, кстати, тоже что-нибудь себе такое можете на ужин вкусненькое приготовить. Необычное, возможно, даже. Так что всем приятного вечера, позитива. А мы двигаемся далее. В эфире Радио Хит, у нас много музыки. Ну и совсем скоро немного информации о погоде.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске плюс 30, вечером плюс 23. В городе Оренбурге плюс 26, вечером плюс 20. В Кувандыке и Медногорске плюс 29, вечером плюс 22 градуса. А в Ясном плюс 28, вечером до плюс 28. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Вы вообще представляете, тут завтра снег пойдет, потому что Женя угостил всех своей едой.
1: Я вообще всегда угощал, когда у меня что-то есть. Всегда, абсолютно. Просто я всегда все жираю.
0: Удивительно, что у тебя практически никогда ничего нет.
1: Потому что я быстро все съедаю.
0: Я вчера, представляете, прихожу на эфир, а он говорит: ой, как жалко, что ты поздно пришла. А я пришла за 2 часа до эфира. Как жалко, говорит, что ты поздно пришла, что я, говорит, уже все съел. Ну ладно, я тебе завтра принесу.
1: Это этот, как его, да я там найду. Виталий Морозов вчера такой: ой, не надо вот это, один раз ты мне дал какую-то невкусную, потом такой заходит опять такой: да еще? Я говорю:
0: вот, и сегодня он принес, значит, угостил всех.
1: Ну, конечно, я вообще
0: Оксан, тоже Оксан тебе понравился.
2: Да, мне очень вкусняшки понравились.
1: Завтра, если их не услышишь...
0: Это Женька нас отравил.
2: А, ты подожди, а ты видела, что мы с тобой, когда он нас угощал, мы с тобой ели, а он-то не ел?
1: А я ел.
2: А, тоже ел, я не видела.
0: А он в другой упаковке ел.
2: В другой упаковке ел.
0: А то, что нам он отдельно подарил,
2: дорогие наши любимые телерадиослушатели, смотрители, если нас завтра не будет...
0: Приходите на компот.
2: Нет, я не могу так сделать. У меня 2 детей, я несу за них ответственность. Просто во всем будет виноват Женька.
1: Просто они приготовят компот.
2: Да.
1: В общем, ладно, нет, все будет хорошо, я обещаю.
0: Прощаемся.
1: Пока.
0: Пока. Всем хорошего вечера.
1: Снимаю шляпу.

0: Смотри на Урале 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Новотроицке в третий раз пройдет велопарад. Организатор комбината «Уральская сталь» при поддержке администрации города. Из-за дождя мероприятие перенесли с 27 июня на 8 августа в день физкультурника. Ожидается около 1000 участников, спортсмены, любители, семьи с детьми и люди с ОВЗ. Сбор в 9.30 утра у арт-объекта «Экран» на площади Ленина, старт в 10.00. Маршрут улица Советская от остановки имени Ленина до гостиницы «Металлург» и обратно. Будут три номинации: оригинальный велосипед, оригинальный костюм и креативная точка с ценными призами для победителей. В селе Краснохолм под Оренбургом 16-летний подросток, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля, выехал на встречную полосу на улице Ленина и врезался в питбайк. 18-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь подростку грозит наказание по статье о нарушении правил дорожного движения лицом без прав, повлекшим смерть человека. Кроме того, следствие выяснит, как несовершеннолетний оказался за рулем и кто допустил его к управлению. Оценку получат и дети. Действия родителей-нарушителей. Основателя Telegram Павла Дурова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне ФСБ и Следственный комитет возбудили против него уголовные дела. Дурова заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили международный розыск. ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений и кибермошенничества. С февраля Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за невыполнения требований российского законодательства. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
2: Новости.
10: Жизнь.
11: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, люблю я по вечерам работать. Зовут меня Женя Куликов. Поэтому давайте до 23.00 буду в ваших глазах, в ваших ушах, в вашем подсознании, в вашем сознании, в ваших машинах, в ваших домах. В общем, везде, друзья. Женя Куликов.
2: Смотри.

0: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки, колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
4: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: rock.ru и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Друзья, сегодня это группа «Отпетые мошенники» с композицией «Люби меня, люби». Песня появилась в 1999 году, а написал клавишник из Агаты Кристи. Да, это неожиданный поворот. Рок-музыкант создал мелодию для питерской поп-группы с элементами рэпа.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.

0: Ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
1: Макс!
2: Макс!
1: Макс!
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, вот и пришло время для ваших сообщений. Вот они прилетели. В общем, Вика М, где? Написала Светлана. Ой, вспомнили. Вспомнили уже. Сколько уже лет прошло, вы чё? Фарход написал. Коляныч, братан, когда в Калугу приедешь, мы с Крисом ждем в гости. В общем, Коляныч какого-то ждут в гости. Александр Никуль написал. Для вашей команды Радио Хит, смотри радио. Я написал стих ко дню дружбы. Спасибо. Спасибо огромное вам. Вот, в общем, спасибо большое. Давайте, пишите, звоните, смотрите, слушайте. Вот так вот, вот такие вот глаголы повелительного наклонения. В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
8: ООО «Авина». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 30 градусов, ночью будет плюс 21, возможен дождь. В Оренбурге сейчас плюс 25, ночью будет плюс 17, в Ясном сейчас плюс 29, ночью будет плюс 16, а в Кундыке-Медогорске сейчас плюс 30, ночью ждите плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
10: Реклама.
11: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
12: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 19 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Логистический объект «Валберес» в Пензе был атакован, после чего на складе начался пожар. В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. В компании уточнили, что после объявления воздушной тревоги в Пензенской области сотрудников логистического объекта эвакуировали. На месте работают пожарные расчеты. Логистические цепочки компании перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. В феврале в хирургическое отделение на Новосибирской 117 поступил пьяный пациент с сопровождающим. Врач-травматолог начал осмотр, но сопровождающий напал на него, сломав нос. Агрессор также повредил оборудование и ударил водителя скорой. Камеры зафиксировали инцидент, охрана и полиция задержали нападавшего. Суд приговорил его к 2 годам строгого режима, взяв под стражу в зале суда. Несколько тысяч туристов эвакуировали из отеля с греческого Крита. Это связано с мощным лесным пожаром. Из центральной части острова вывозили в том числе по морю, так как сильный ветер гнал пламя в сторону курортных зон. Пожар уже уничтожил поля, оливковые плантации, а также повредил склады и несколько жилых домов. Известно о гибели 3 пожарных. Один из них погиб на полуострове Пеланопес. Еще 2 попали в огненную ловушку. Машина пожарных оказалась зажата между 2 очагами возгорания. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от City Group.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: А представляете, нутрициологи говорят, что пенное, да, оно в категории 18+, лучший напиток для похудения. Но, знаете, мы за здоровый образ жизни, поэтому худеть будем именно с нами. Под хорошую музыку будем танцевать. Смотрите радио, друзья, вместе.
2: Смотри. Радио.

0: Капли дождя.
1: Тройка лидеров Hit Music Chart.
2: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugel, L Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive into Me.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история-2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите orsk.ru в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Orsk.ru. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 31 июля, уже готов.
2: Овен.
1: Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных.
2: Телец.
1: Завтра, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но сейчас для подобного упражнения особых причин нет.
2: Близнецы.
1: Завтрашний день последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и не бестолково действовать. Используйте его на полную катушку.
2: Рак.
1: Завтра конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
2: Лев.
1: Завтра вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь созерцательная роль.
2: Дева.
1: Будучи уверены в собственной правоте, вы можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих.
2: Весы.
1: Делайте все, что хотите, только если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
2: Скорпион.
1: Завтра вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
2: Стрелец.
1: Завтрашний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить. Ибо переделать их вообще не удастся.
2: Козерог.
1: Завтра у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать. Вы вряд ли сумеете ухватиться за все, возможно, сразу.
2: Водолей.
1: Завтра вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным. Вспомните о радостях жизни.
2: Рыбы.
1: Хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: хит на все времена.
1: Ну что, друзья, сегодня хит на все времена. Это Полина Гагарина с композицией «Спектакль окончен, гаснет свет». Я плевать, что Света сказала нет. В общем, давайте послушаем и вспомним. Можно подпевать, друзья. Это хит на все времена.

Реклама. Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: 8800, код города 3537.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Новотроицке в третий раз пройдет велопарад. Организатор комбината «Уральская сталь» при поддержке администрации города. Из-за дождя мероприятие перенесли с 27 июня на 8 августа в день физкультурника. Ожидается около 1000 участников, спортсмены, любители, семьи с детьми и люди с ОВЗ. Сбор в 9.30 утра у арт-объекта «Экран» на площади Ленина, старт в 10.00. Маршрут улица Советская от остановки имени Ленина до гостиницы «Металлург» и обратно. Будут три номинации: оригинальный велосипед, оригинальный костюм и креативная точка с ценными призами для победителей. В селе Краснохолм под Оренбургом 16-летний подросток, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля, выехал на встречную полосу на улице Ленина и врезался в питбайк. 18-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи возбудили уголовное дело. Теперь подростку грозит наказание по статье о нарушении правил дорожного движения лицом без прав, повлекшим смерть человека. Кроме того, следствие выяснит, как несовершеннолетний оказался за рулем и кто допустил его к управлению. Оценку получат и действия родителей-нарушителей. Основателя Telegram Павла Дурова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Накануне ФСБ и Следственный комитет возбудили против него уголовные дела. Дурова заочно обвинили в содействии террористической деятельности и объявили международный розыск. ФСБ заявили, что администрация мессенджера не удалила каналы и боты, которые использовались для подготовки преступлений и кибермошенничества. С февраля Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за невыполнения требований российского законодательства. Далее информация о курсе валют. Доллар 79 рублей 35 копеек, 100 тенге 16 рублей 65 копеек, юань 11 рублей 72 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, эмоции играют важную роль в формировании воспоминаний. События, связанные с сильными эмоциями, обычно запоминаются лучше, чем нейтральные. Поэтому смотрите радио, и эти эмоции вы не забудете никогда. В новый час вступаем!
2: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В магазинах «Мегарадио» для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
4: Макс!
5: Макс!
4: Макс!
5: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: жара-жара, и сегодня, знаете, сегодня получше настроение, и сегодня немножечко дождик был, да и обещают ночью дождик. Давай, дождик, приди, чуть-чуть, ну намочи нас, наши головы, руки, ноги, да вообще нас. Итак, представляете, новость какая, у заказчика украли кусок пиццы. Да, у пользователя соцсетей одного пожаловался один. В общем, он столкнулся с настоящим пиццекриминалом. В общем, когда его заказанная пицца прибыла, трудно было не заметить, что один кусок отсутствовал. Кроме того, контейнеры с соусом сотрудники ресторана как бы поставили прямо на пиццу. Вот. Ну, видимо, кто-то, ну, есть хотел. Ну, видимо, знаете, в жару несли. Ну и ладно. Ну, а съел один кусочек пиццы на паренек или девчушка. Ничего страшного, приятного аппетита ему и все. Если вы голодны, друзья, то мы вас накормим хорошей музыкой от «Смотри радио».
1: В твоем ритме. «Смотри радио».

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026. 16.

0: Юные эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21-00-15. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, мои хорошие, продолжаем. И, значит, в нашем Максе, мессенджере Максе, значит, Эльвира Кузнецова написала: Куликов, как всегда, ты огонь. А я там выложил такую, знаете, шутливую штуку. Вот, выдержите ли вы столько много Куликовых? И там меня штук 50, они там прыгают, скачут, орут, кричат и так далее. Посмотрите, обязательно зайдите. Привет, оренбуржи, я вас всех люблю и передаю горячий привет, написала Эльвира. Эльвира, вы, надеюсь, вылечились, все у вас хорошо, надеюсь, вы уже не болеете, потому что вы вот недавно жаловались. Данил написал: передаю большой привет Ламинога Владимиру и Наталье и желаю удачной дороги до дома. Вот они, сообщения к этому часу, друзья. Ну а мы дальше будем смотреть радио вместе с Нилетто, Олегом Майами и Лешей Свик. Громче города!
1: Смотри радио.
2: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лето. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. 3 дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ру.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 29 градусов, ночью плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 25, ночью 16. В Ясном сейчас 26, ночью 16. Кунды-Кемет-Нагорске сейчас 25. Ночью будет плюс 15, плюс 16. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей – за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кафе.

0: Женя Куликов на радио.
1: Интересный факт. Баня укрепляет сердце и снижает риск внезапной смерти. Показало исследование, которое длилось более 20 лет, друзья. А еще риск внезапной смерти снижает «Смотри радио», потому что здесь эмоции хорошие и музыка отличная.
2: Смотри, смотри, радио.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай. Нам

0: Будет гороскоп на завтра, на 31 июля. И, кстати, последний месяц лета остался. Вот это да!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Гороскопе на завтра, на 31 число. Погнали!
2: Овен.
0: Постарайся отвлечь от всех проблем, включая самые мелкие и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжести, как физических, так и духовных.
2: Телец.
0: Итак, тельцы, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но не сейчас.
2: Близнецы.
0: День завтрашний и последний перед довольно длительным перерывом и в способности активно и не бестолково действовать.
2: Рак.
0: Конфронтация вполне может уступить сотрудничеству. Нужно только сделать первый шаг.
2: Лев.
0: Завтра вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать. Вам отведена лишь созерцательная роль.
2: Дева.
0: Будучи уверенным в собственной правоте, вы завтра можете натворить рекордное количество глупостей.
2: Весы.
0: Делайте все, что хотите, если только это не пойдет во вред окружающей среде и не слишком отразится на семейном бюджете. Возможно, даже кое-кто из соратников с пониманием отнесется к вашим действиям.
2: Скорпион.
0: Завтра вы легко можете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
2: Стрелец.
0: Завтрашний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.
2: Козерог.
0: Завтра у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Это классно.
2: Водолей.
0: Завтра вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным. Вспомните о радостях жизни.
2: Рыбы.
0: И рыбки-бульбули. Завтра хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
7: На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом», все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ultima белорусских мысли он поет. Все, что надо, это услышать, говорит, твой голос. Тогда вот слушай мой голос. До меня кто-то дозвонился. Давайте спросим, кто это. Здрасте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Владислав, вы что ли? А чем занимаетесь? Рассказывайте.
1: Ой, ну я хотела
0: заказать. Что хотели?
1: Песню заказать.
0: Какую?
1: А у реки опять
0: мошенники. А у реки опять? Ладно, хорошо, обязательно поставим. Ну, давайте приветы, наверное, кому передадите?
1: Ну, не хотел бы.
0: Не хотел бы?
1: Да.
0: Ну, ладно, ладно. Давайте тогда. А у реки, а может, про лето? Или вот есть-то классная вот у них. Девушки бывают разные, черные.
1: Да.
0: Давайте вот ее, да? Потому что у нас ее давно что-то и не было. В общем, ладно, хорошо, давайте вам хорошего вечера. Будьте с нами, смотрите радио и слушайте, хорошо?
1: Угу.
0: До свидания. Вот видите, как вот хорошо. У нас Владислав всегда, знаете, он к нам дозванивается. Молодец такой. В общем, ему огромный-огромный привет, респект. И песенки хорошие заказывает. Да, вы тоже можете этим заняться, друзья. Поэтому звоните 21-137, код города 3537. Звоните, и все будет клево.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 28 градусов, ночью будет плюс 21, утром плюс 24. Возможен дождь ночью. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью 16, утром будет 25. В Ясном сейчас плюс 26, ночью 22, утром тоже 22. Ну а вот в Кундыке, Медногорске сейчас, друзья, 24, ночью будет 16, утром 21. Вот как-то так, друзья. Вот и все. Значит, информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
9: Реклама.
10: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохи.
11: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, мои хорошие, 22.03 местная студийная. Это значит, совсем скоро Женя Куликов пойдет спать, но музыка на этом не останавливается. Будет еще больше хороших хитов, ну и, конечно, ваших сообщений. Поэтому давайте не теряем времени. Will.i.am и Бритни Спирс дальше.
2: Смотри, смотри.
0: Радио. Mind the action.

0: там твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Хьюгл, LML Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На второй строчке были Алок и Иллениум с треком To the Moon. А лидерами хит-мюзик-чарта были Алок и Калит с треком Dive into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Когда небо становится ярче, а семьи собираются вместе, это ДК-фест 2026.

0: нескрываемые эмоции для детей и взрослых. Хотите стать участником? Успейте зарегистрироваться до 12 августа. Подробности по телефону в Орске 21 00 15. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио». Категория 6+.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: себе обещал. И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
2: Знаете, Зиверт, это интересная вот эта вот композиция. Ее можно так переделать, что будет смешно. Я газую, пока нет никого, да. В общем, ну газует она именно, знаете, вот, видимо, по жизни, да. Вот, вот она идет по жизни и делает из себя, так сказать, звезду. Молодец. Жена, скрывающая свои посылки от мужа, попросила почтальона не шуметь. Респетч работает почтальоном, и этот житель, как бы, значит, Англии, любит рассказывать о соцсетях своих трудовых буднях. В общем, недавно почтальоном произошел случай, который он засчитал забавным. Позвонив в дверь, очередная получательница посылки вместо приветствия он услышал от дамы таинственное «Эц». Но Рис напрасно решил, что в доме кто-то спит. Почтальона попросили не шуметь по той причине, что о посылке не должен знать муж дамы. Его раздражает, что супруга так много заказывает через интернет. Ну, это, знаете, девчонки, они такие. Они на всякую ерунду. От батона, да, ну, понятно, да, до батона. В общем, заказывают абсолютно все в интернете. Ну, ладно, зато не надо ходить, не надо бродить, не надо вот это выбирать. Как раньше, вот если кто-то помнит, да, ну там, я не знаю, в 2000-х началах, да, все ходили, вот на картонке стояли, дождь, вот это в этот день именно, погода плохая была, стоишь и тебе говорят, красавица, жених, вот, и ты весь день просто свой выходной, вот именно школьный, да, тратишь на то, чтобы сходить в этот базар. Вот так, друзья, смотрим радио дальше с Иванушками International, с композицией «Кукла», ну а потом еще что-нибудь поставим.
3: Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Мартин Солвейк, друзья, The Night Out называется композиция. Ну, а мы с вами уже близимся к финалу. Как знаете, Le Chance Final. Поэтому давайте звоните. 21-137, код города 3537. Передавайте приветы, потому что скоро Куликов пойдет. И здесь все на автопилоте будет работать. Угу, да. Вот, как-то так. Ну и, конечно, что здесь написали? Вот здесь пришло сообщение. В общем, здесь написали. Оксана написала. Сладкий мой, я скучаю по тебе, люблю тебя. А что за сладкий, как зовут сладкого, наверное, он и сам все знает. Ну а пока давайте композицию про Нирвану послушаем, ну а потом о погоде расскажу.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Тем временем в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 21, возможен дождь, а утром будет плюс 23. На Оренбурге сейчас плюс 20, ночью будет 15, утром 23. В Ясном, Медногорске, Кувандыке сейчас плюс 24, ночью будет плюс 16, утром плюс 21. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Ну вот и все, мои хорошие, буду с вами прощаться до завтрашнего вечера. Завтра тоже будет Куликов с 18 до 23.00. Был Куликов, улетел, пока, пока. А дальше у нас будет, давайте вот поставим какую-нибудь старенькую песенку. Вот здесь попросили Ольгу Бузову. А, хит-парад твоих мыслей.
1: Лето. Это хит.

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры с

0: Ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой. Прикинь, и даже без интернета. Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

верить в успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Макс, Макс, Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри Радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: реклама.
1: Вы камильфо, и ваш бонтон иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Булочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочный.

услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина». На каждой кухне нужна всегда большая, хорошая сковорода. А чтобы двойную пользу получить, со скидками надо ее купить. Только 3 дня, только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на все сковороды. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 31 июля по 2 августа 2026 года. Подробности у продавцов.

0: смотри радио.
1: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: Смотри радио.
1: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри
0: радио. На Урале 3 часа.
2: Это радио Хит.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: Как?

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.